0: Ветце барович кес, пуньев стус кес. Чиха вода в секирве, чиха вода в е. Секи ветце барович кес, пуньев стус кес.
1: СК2 Шчетин.